0: FM yine sürmek yevmek.
1: Дмитрий Шостакович, симфония «Хамархинг», ре минор. Катаруме Нью-Йоркский филармоник Новогахумба, дирижер Леонард Бернстайн.